Покрасиво, по-чисто ново, непременно по такова, опаковано готово. По-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-ново. По-гледай се, послушай, по-разпитай, по-много.